0: ехать поутру да на свои. А у тебя самой ты, Зин, в 70-м был грузин, тогда ты вообще хлебал бензин. Ты вспомни, Зин.
1: Ой, Ваня, гляди-ка себе попугайчики. Нет, я ей-бог закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, всегда отстань. Обидно, Вань.
0: Уж ты бы лучше молчала бы. Не будет премий в квартал. Сама ж в правком писала жалобы, что недлю, когда я сам читал. К тому же эту юбку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет, аршин. Где деньги, Зин?
1: Ой, Ваня, умру от акробатика. Смотри, как вертится нахал. Зав клуба наш товарищ Сатюко недавно точно так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван. Или орешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
0: Ты, Зин,